0: Здесь мы не доживем до стольки лет, сколько мы хотим с этой экологией, как бы все равно. Возможно,
1: мы
0: уедем в Новосибирск.

0: Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
1: Возьмите этой поддержки. Но Владимир Владимирович, только потому что сами